0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии. Словакия сегодня. У микрофона в Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. В начале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания!
1: Обратная связь.
2: Дорогие друзья, сегодня 14 июня, Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ. И именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия Интернешнл. Путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «Околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации, на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та первая, которую ты вспоминал, проект «Нола», это был мой почин.
0: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Вива Музыка», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году, на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Ну, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то. Это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Брат уже сомил и рок,

0: Жанечная пицца.
1: Альбом «Нола» вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
2: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концертом.
3: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. Итак, я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается с слушателями и, конечно же, приносит радость.
1: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
2: Ну, вела концертов, а вела заоимовости. Например, идем робить с Марианом Чековским.
3: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чековским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету «Братиславские джазовые дни». Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню. Хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
1: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
3: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любо Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Любо возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «Мужчина и женщина», женщина, не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго, поэтому когда я слышу слово-сочетание «мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любо Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

А жена муж, а жена хочу быть как конь, а фура сена. Я то так и навык, Левония ружа.

0: Петер Липа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк, если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб» на радио «Дивин». Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Липе дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: Это текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый спевак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии, и мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая сессия с одним микрофоном. Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.